Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
3: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.
4: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
1: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на Тебанк.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campgeta.t2.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков «Сберпрайм». Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка «Сберпрайм». Услуги от АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик.

0: ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
0: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
7: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Вот мы с вами добрались, дотянулись до пятницы. Тот самый день, который ты приблизительно начинаешь планировать еще с понедельника. Как его пройдешь, с кем уж успеешь, собственно, встретиться, да. И на самом деле, главное, чтобы, когда завершится рабочая пятница, ну, часть ее, да, главное, чтобы остались силы на встречу. Вот это вот действительно очень важно. Но радует одно, что наша с вами встреча произошла гораздо раньше. Меня зовут Тимур Белов. Вместо Саймона и Кати, наших разбудильников, буду просыпаться весь август. Много чего интересного нас ожидает впереди. Квиз, рубрика «Ом-ом рандом», кинобрейк, в него мы, разумеется, поиграем уже в этом часе. И, разумеется, хорошее музсопровождение никогда не будет лишним. Что у нас ожидается впереди из музыки? The Drill, Alan Walker, Broken Strings, все они буквально через пару мгновений. Ну и, надеюсь, к этому моменту вы уже успели взбодриться. А если этого не получилось сделать, ну давайте, считанные секунды, и все будет хорошо. Доброго летнего утра!
0: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
6: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
14: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Welcome back, and right now...
17: А теперь тусовка.
16: On DFM.
17: DFM.
16: Потому что радио DFM.

Что люди, поезда, в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайно.

0: что в жизни все не случайно.
1: И на самом деле только потом ты понимаешь, что случайности не случайны, когда они уже случились. И хорошо, когда все происходит с плюсом в твою сторону. Это Мон прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Всем привет. Summer
2: party time. Летний party time на Радио ДФМ.
1: Я понятия не имею, случайно или не случайно, но недавно моряки Аргентины у себя в каюте обнаружили морского льва. Как это, собственно, произошло, спросите вы. Оказалось, что это случилось, когда рыболовное судно остановилось в порту какого-то города, я не помню точно какого. Так вот, морской лев пробрался в эту самую каюту, лег так миленько на кровать и спокойно задремал, уснул. Ну, на самом деле, сами моряки признаются, что они бы никого и не обнаружили, ничего бы не заметили, если бы новый член команды не начал громко храпеть. Вы представляете, да? А так бы вполне сошел за новичка. И никто бы ничего подумал. Ну, храпит кто-то и храпит, вот и все. Короче говоря, я вам храпеть в это самое время суток не советую. Лучше давайте будем бодриться, настраиваться на работу. Тем более сегодня пятница. И музыкальное сопровождение у нас, ну, какое потрясающее. Имани у нас впереди. И также Алок и Джулия Чёрч, Never Let Me Go. Дождитесь, и всем желаю доброго летнего утра.

как та сама соседка, которая в ответ молчит, ничего не отвечает на твои пожелания доброго утра. И вот, знаете, ты только ждешь того момента, когда же она все-таки скажет хоть слово. You will never know. Такая вот история на Radio ZFM. А у меня у Тимура Белова достаточно слов и достаточно хороших предложений найдется специально для вас. Вы готовы играть? Тогда все, внимание, сюда.

0: 9, 5, 6, 10, 12. Пусть именно вам сегодня повезет, и вы угадаете того самого персонажа, либо сериал, либо фильм, либо актера. Посмотрим, что сегодня будет у нас. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
7: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город.

0: Счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Масло, масло, масло.

0: Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу.

0: Аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что...

0: А вот, собственно, она. Игрушка под названием «Кинобрейк» начинается в эти самые секунды. В летнем пати-тайм на Radio DFM. По трем подсказкам. Здесь нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. Вы тоже присоединяйтесь. Если даже не будете участвовать, вот, знаете, как дозвонившийся, в любом случае, по ту сторону приемника тоже можете давать свои варианты ответов. Ну, а сегодня в этой игре принимает участие Василий, водитель из Томска, который дозвонился первым. И вот сейчас давайте все вместе, дружно скажем ему «Доброе утро, Василий! Здравствуй! Привет!»
1: Доброе утро.
0: Василий, ну, я думал, там будет «Хе-хей, привет, привет». Видимо, в Томске уже какая-то усталость к этому времени, да, накопилась?
1: Обед.
0: Понятное дело, Василий. Ну, хорошо, во время обеденного перерыва будешь ты у меня угадывать сегодня известную, очень известную актрису, которую я для тебя загадал. Три подсказки готовы, я надеюсь, ты тоже.
1: Готов.
0: Ну, в таком случае, с пирожечкой, вот вам первая подсказочка.
2: Подсказка первая.
0: Эта актриса родилась в Южной Африке, в семье фермеров. Ну, что могу сказать, родным языком ее был не американский, не английский, а именно африканс. Она выучила этот самый африканс с детства, потому что жила в этой среде, а английский уже только в школе. Вот такая вот история.
1: Так, ну пока что-то сложно.
0: Ну, пирожечка на первое, как в качестве первой подсказки, как-то не очень зашла. Хорошо, следующее блюдо какое выбираешь?
1: Котлетка.
0: Котлетка. Все, вторая подсказка пошла.
2: Подсказка вторая.
0: Едим котлетку и слушаем следующее. Эта персона известна своей трансформацией в ролях. В одном фильме она могла быть жестокой такой воительницей с бритой головой, а в другом — королевой с ледяным сердцем. А где-то она очень такая миленькая. Вот такой широкий актерский диапазон у этой девушки.
1: Так, ну это точно не Лия Ахеджакова, так что надо еще подсказку.
0: Третья подсказка, я так понимаю, это уже компот.
2: Подсказка третья.
0: Ну или американо, или я не знаю, капучино. Третья подсказка. Взрывная блондинка, белоснежка и охотник, бедно-богатая девочка, безумный Макс, дорога ярости. Это фильмы, в которых она принимала участие, в которых она снималась. И вот, собственно, небольшой фрагмент из безумного Макса с ее участием. Давай послушаем, внимание сюда.
3: Как нога? Болит. Здесь всегда что-то болит. Хотите выбраться? Делайте, что скажу. Хватайте все, что сможете, и бегом.
0: Ну вот, собственно, и все. Что я мог тебе подсказать? Как ты думаешь, по этим трем подсказкам, какая актриса была загадана именно сегодня?
1: Фамилия Терон, зовут Шарлиз.
0: А как ты так? Как ты так сразу? Какая подсказка?
1: Ну, с первой было понятно, кто это.
0: Тут у нас опытный человек оказался. Вот оно что. Это победа, да? Василий отвечает. Это самый поклонник, я так понимаю, Шарлиз Терон, который увлекается ее творчеством и знает, что она родилась в Южной Африке, а не в Америке, да?
1: Да, конечно.
0: Да? Как давно ты это знал?
1: Ну, давно.
0: Ну, хорошо. В принципе, проверять, пользовался ты поисковиком сейчас или нет, я этого не буду. В любом случае, победа засчитана. Я тебя поздравляю. Да, действительно, это была американская актриса Шарлиз Терон. Именно она сегодня, между прочим, отмечает день рождения. Ей исполняется вновь 18. Ну ладно, 25. Ну, на самом деле, 51 год. Шикарно выглядит, шикарная актриса. Василий, ну и твоя шикарная победа, за которую ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Мои поздравления, молодец.
1: Спасибо.
0: Томску привет и приятного аппетита там тебе.

0: Что касается погоды, то в эти минуты за окном солнечная, температура воздуха плюс 29-31, это максимальные показатели сегодня. В середине дня, возможно, небольшой дождь, имейте, пожалуйста, в виду. Вечером до плюс 23, влажность 60%, а ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44741, 16+. Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
4: «Зилард» – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем «Зилард». Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Что еще, наверное, лето у нас продолжается в правильном режиме. Особенно этот режим правильный у тех, кому, собственно, не приходится просыпаться по будильнику. Ох, как же, вот не люблю я это делать, вот эти звуки и все такое. Но потом ты нажимаешь на кнопочку, и все-таки приходится тебе вставать. А ведь многим, кстати, вот многие еще и вынуждены в это самое время, когда многие отдыхают, да, и ехать на работу и тоже слушать тот самый звоночек. Хорошо всем знакомый, я думаю, да.

Пожалуйста. Ну, согласитесь, очень хорошо у него это получается. Я уже готов завести себе такого попугая, который четко по расписанию будет прям издавать именно такие звуки, а? Ох, с птичкой просыпаться — это тоже хорошо. Всем доброго утра, поэтому давайте просыпаться и бодриться вместе. Продвигаемся вперед, с вами я, Тимур Белов. И в ближайшие минуты обещаю вам горячий трек под названием Satisfy. Это будет Calvin Harris и Jay-Z. Дождитесь.

0: 15 в DFM. Топ 30. DFM Top 30. DFM. Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-47-629. Город Москва, 18+.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Мгновением ранее здесь на Radio FM и Airbox в летнем Party Time открыли свою, знаете, коробку, и оттуда, как всегда, звуки, хорошо подходящие для пятницы, финала рабочей недели. Послушали трек Graceland, ну и мне кажется, что в пятницу, да, когда уже рабочая неделя близится к своему завершению, не будет лишним еще и притянуть удачу, особенно если впереди вас ожидают какие-то очень важные дела.

Пожалуйста, японский нейробиолог, которого зовут Набуко Накано, считает, что везение — это не случайность, а навык, который можно прям развивать изо дня в день. Что для этого нужно делать? Ну, в принципе, ничего особенного я там не прочитал, но так, на всякий случай, может вам пригодится такая информация. Тренировать оптимизм, но с этим у нас не должно возникнуть проблем, мне кажется, да, у нас мы всегда оптимистично смотрим на все происходящее. Воспринимайте ошибки как опыт, выходите из привычной рутины, расширяйте круг общения, помогайте людям, не ожидая выгоды, и при этом заботьтесь о здоровье мозга. Это прям самое основное. Основное правило. А давайте мы еще будем заботиться о настроении, чтобы настроение у нас было на уровне, и тогда, я думаю, что удача уж точно будет на нашей стороне. И в пятницу, и в понедельник, да и в любой день недели, и в любое время года, и при любой погоде. А, кстати, Келвин Харрис, Сэм Смит и Шаус, эти ребята точно на нашей стороне. Ожидаем их впереди.

С нами в одной компании здесь, в летнем Party Time на Radio DFM Shows. Won't Forget You, так называется эта работа. Ну, а может быть, у вас в этот момент присутствует абсолютно другое желание послушать какую-нибудь другую песню. Тогда все внимание сюда. Впереди у нас рубрика, которую вы очень сильно любите.

0: Прямо сейчас Макси принимаются все ваши музыкальные заявки. Что нужно написать? Название трека, имя исполнителя, номер 965-115-5115. Пишите, и вполне возможно, именно сегодня, в пятницу, исполнится ваше музыкальное желание.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15.

0: 8-965 115 51 15. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fidauto.ru.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. Банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: А в Гиперленте акция. Скидка дня. С 7 по 9 августа. Минус 50%. На все средства для волос. Уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограниченное. Действует по карте постоянно.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Нет бензина. Очереди. Стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что...

Рандом. Я, знаете, что подумал, что пятница — это как раз-таки тот самый день, когда можно себе позволить послушать что-нибудь такое. Ну, не только для работы, но и для настроения, и для ближайшей субботы и воскресенья, чтобы как-то вот уже настроиться на этот самый отдых. Поэтому, дорогие друзья, не отказывайте себе в музыкальных удовольствиях. Удовольствиях — это ключевое слово. Номер для ваших сообщений в Максе 965-115-5115. Именно там принимаются ваши музыкальные сообщения. И ответьте себе честно на вопрос, что вы хотите послушать именно сегодня, какой трек. Некоторые музыкальные заявки, которые уже прилетели к этой секунде. Джейсон Друло, Инна, Complicated, Тиеста, Бизнес, Ферги, A Little Body Never Killed Nobody и Type, Will You See Again от Рустама. Такая музыкальная просьба. Привет, Тимур, поставьте, пожалуйста.

Это Гейл, ABCDEFU. Включите мод на дне, Светлана просит. Айова, плохо танцевать. Филатов и Кэра, среди счастливых людей. Такая музыкальная заявка. Но кому повезет именно сегодня, сейчас мы узнаем. Процесс остановлен, и я вижу уже музыкальную заявку, которую выбрал сегодня наш рандомайзер. Владимир, он просит Ферги, A Little Party Never Killed Nobody. О, для пятницы очень подходящий трек, я так понимаю, да, Владимир? У вас там сегодня пати? У вас там сегодня вечеринка, Вова? Почему нет приглашения? Я хочу, чтобы это приглашение отправила сама Ферги. Трек найден. A Little Party Never Killed Nobody.

И давайте в этот момент обратим внимание на погоду. Сегодня в столице у нас малооблачно, осадки в середине дня, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха при этом плюс 29-31, вечером до плюс 23, влажность 60%, а ветер западный 5 метров в секунду.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе, 19. Кадвор.ру.
4: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
5: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
7: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
8: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
9: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Подарите вашему ребенку детство без очков в «Ясном взоре». Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
11: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
13: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
1: Совершенно верно, в это летнее утро на Радио DFM. Отличная работа под названием «Манхэттен». Это Карлита и Софи Такер. Да, спели этот трек вместе, исполнили его. Но, слушайте, можно и нам не отказать себе в таком удовольствии сделать перекличку городу, а? Почему бы и нет? В общем, напишите, в каком городе сейчас слушаете.

0: Радио ФМ, чем занимаетесь, как время проводите, может, вы уже отдыхаете, тогда, может, в таком, знаете, расслабленный настрой, так, ну, суббота на воскресенье уже, хотя вечер пятницы тоже еще впереди, а этого тоже отрицать не стоит. В общем, нужно и даже записать что-нибудь или написать. Если есть возможность отправить голосовое, сделайте это обязательно. Сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115, название города и чем занимаетесь, нажимайте на микрофон и записывайте. Ну, а пока давайте музыку послушаем, да, без нее никуда, тем более этим летом. Tiësto, Beautiful Places, Ужель, Moving to the Sun. Ну, настрой, я так понимаю, позагорать. И никак иначе.
1: Летний пати-тайм. It's party
2: time. Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
4: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
5: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: Ну а мы тем временем устраиваем перекличку городов. Кто где слушает Радио ДФМ в это летнее утро. Сегодня, напомню, у нас 7 августа, пятница. Ваши сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. И давайте послушаем вот Юлечку, замечательную позитивную девушку, которая записала нам голосовое сообщение. Юля, тебе слово, что у тебя? Как ты пятницу это проводишь? Чем интересным занимаешься? Давай, признавайся.
3: Привет, ДФМ, привет, Тимур. Я из города Альметьевск, сейчас нахожусь на работе. Жду.
2: Чего ждешь? Никуда Юля пропала. Юля, чего ждешь? Видимо, неизвестно, чего она там ждет. Ну, в следующий раз дослушаем. Так, Альбина слушает нас в Сочи. Отдыхаем с мужем, он спит, а я танцую. Неплохо так проводите эту пятницу, понимаю, да? Едим арбуз, слушаем ДФМ в Казани. Всем привет, особенно коллегам от Александра. Александру скоро нужно будет занимать очередь в уборную после такого перекуса, я так понимаю. Привет, Тимур. Я не могу записать аудиосообщение, потому что у меня голос сел. Вчера гуляли, сегодня тоже мы продолжаем гулять. Слушаем вас в Тольятти. На всю мощь колонок находимся на берегу красавицы Волги. Отдыхаем. Это Лена. Лен, ты главный. Береги голос во время пати, а то я очень как-то за тебя переживаю, хорошо? Давай там аккуратней.

0: Отлично, компания «Медуза», «Бэкхилл» и «Good Boys», «Lose Control» на Радио ДФМ. Летний пати-тайм продолжается, но я все-таки вам советую не терять контроль, тем более еще не вечер, пятница. Пятница в самом разгаре, поэтому давайте поиграем и подведем итоги этой недели в нашем квизе. Кто же сегодня окажется у нас самым лучшим игроком за прошедшие 5 дней? Звоните, если желаете принять участие. Номер +7 495 956 1012. +7 495 956 1012. Набирайте его как можно быстрее. Квиз состоится уже очень скоро. Удачи!
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город Хайва. На сцене ВК «Стадиум» вырастут жилые

0: Кристаллы, Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: напомню, кто за последние 5 дней принимали участие в нашей игрушке. Это Евгений из Владивостока, Олег из Симферополя, Евгений из Москвы и Лина из Электростали. Пока 4 только участника. Лина, кстати, показала очень хороший результат. 7 правильных ответов за 1 минуту. И прямо сейчас эта прекрасная девушка присоединяется к моей компании. Лина, привет, доброго дня, желаю тебе. Здравствуй, доброго утра.
1: Добрый день, доброе утро.
0: Добрый утро, сказал бы я, если бы хотел так сказать. Но произнес. Лина, теперь приятные пожелания нужно озвучить Ирине, твоей сопернице, которая дозвонилась, чтобы принять участие. Ну, для начала давай с ней поздороваемся. Ирина, здравствуйте. Новосибирск на связи. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Проснулись уже окончательно, я так понимаю. Прекрасно. Девчонки познакомились, и теперь, Лин, нужно что-то приятное сказать перед игрой. Когда вот Ирина будет отвечать на мои вопросы, ее как-то нужно настроить. Давай.
1: Ирина, я хочу вам пожелать, чтобы вы сегодня получили 5, потому что цифра 7, мне кажется, вам не очень нравится.
0: Цифра 7, я так понимаю, уже забронирована. Хорошо, Ирина, мы будем стараться 7, а может даже 8 или 10. Будем стараться вместе. Лина, оставайся на связи, считай количество правильных ответов. Ира, ты здесь? Ты еще никуда не убежала, не испугалась? Нет?
2: Не, жду.
0: Ждешь, хорошо, тогда начинаем. Сегодня у нас 7 августа, пятница, у нас есть ровно 1 минута, и она начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Сегодня праздник холостяка. Кто из знаменитостей не принимал участие в шоу «Холостяк»? Тимати или Михаил Боярский?
2: Михаил Боярский.
0: Это правильный ответ. 56 лет назад состоялся первый компьютерный шахматный турнир. Шахматы. Как называется фигура, которая ходит буквой «Г»?
2: Конь.
0: Верно. Послушай звук, который я прямо сейчас для тебя запущу, и попробуй повторить. Я тебе засчитаю за это 1 балл. Ну хорошо, засчитано. День рождения отмечает актер Дэвид Духовный. В каком сериале он сыграл агента Фокса Малдера?
2: Секретные материалы.
0: Верно. Сколько всего эпизодов вышло в этом сериале за 11 сезонов? 218 или 356?
2: 218.
0: Тоже правильно. Также день рождения отмечает Шарлиз Терон. Правда, что эта актриса родилась в Южной Африканской Республике?
2: Нет.
0: Это правда. Балетом или плаванием профессионально занималась Шарлиз Терон в юности?
2: Балетом.
0: Засчитано, верно. Но лошадка нас сегодня подвела. Ну, тебя... У тебя такая смеющаяся лошадка получилась. Ирина, прекрасно справилась, мне кажется. Лина, а вот какая бы лошадка получилась у тебя, как ты думаешь?
1: Иного.
0: Тоже неплохая. Девчонки, давайте почитаем количество правильных ответов. Лин, сколько ты насчитала?
1: Я сбилась со счета.
0: Ну, Михаил Боярский засчитан. Он действительно не принимал участие в шоу «Холостяк». Конь, да. Лошадку повторили. Секретные материалы. 218 эпизодов. Вот то, что Шарлиз Терон родилась в Южной Африканской Республике, это действительно правда. Ты сказала, Ирина, то, что это нет. Нет. И тут ошиблась. И балет засчитано. 6. Получается, 1 балла только не хватило, чтобы догнать Лину из «Электростали», которая сегодня у нас становится лучшей участницей квиза за эту неделю.
1: Ура!
0: Ну, слушайте, 7 правильных ответов за 1 минуту – это очень сильно. Ирина, хотя ты 6 показала, это тоже было так красиво. Молодцы.
2: Спасибо.
0: Девчонки на этой неделе прям рулят. Показывают высший пилотаж. Спасибо вам за игру. Я вам желаю хороших предстоящих выходных, ну и, разумеется, хорошего отдыха. Договорились, что будете отдыхать? Прям как заслужили, а?
1: Обязательно.
0: Все, давайте. Давайте, девчонки, не подведите. Счастливо. Пока.

0: Money здесь, в летнем Party Time. Трек под названием «На малиновой луне. Найду тебя во тьме». Я так понимаю, эта история не про мизинец, который ищет тумбочку, когда ты идешь в уборную. Чтоб этого с вами никогда не случалось. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до понедельника. Желаю хорошего продолжения пятницы, ну, разумеется, предстоящих выходных. Счастливо, пока! Именно о ней, о погоде, давайте поговорим. Сегодня температура воздуха плюс 29-31, но при этом ожидается небольшой дождь в столице. Вечером до плюс 23, влажность 60% и ветер. Ветер у нас западный сегодня, северо-западный, 5 метров в секунду.
1: Реклама. Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Welcome back, and right now...
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Всем привет, дорогие мои! С вами любитель чая без заварки Борис Всемогущий. В общем, решил я с понедельника начать новую жизнь, спорт, отказ от мучного. И продержался я ровно до того, как увидел этот божественный круассан. И понял, что живот у меня не от того, что я много ем, а от того, что я слишком счастлив. Да, да! А счастливый человек не может быть тощим. Это как закон физики. Поэтому не слушайте никого, кто говорит вам худеть. Слушайте только хорошую музыку на радио DFM. Не переключайтесь, впереди у нас розыгрыш подарков и много всего интересного.

Друзья, знаете, что я люблю больше всего? Нет, не богатство и не сладости. Я люблю больше всего халяву. Поэтому, если вы не я, звоните, буду делиться бесплатными подарками нашим фирменным мерчем от Радио ДФМ. Плюс 7-495-956-101.2. Повторю, плюс 7-495-956-101.2. Хочешь подарков? Звони.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Итак, Александр из Казани не хочет стать миллионером, а хочет выиграть наш фирменный мерч, поэтому дозвонился до нас, и с ней мы будем играть. Саша, привет, как твое настроение?
1: Привет, ДФМ, привет, Борис Всемогущий, настроение летнее, солнечное.
0: Мы так рады. Слушай, вот ты сказала, что работаешь прорабом на стройке. Вот как ты думаешь, только честно скажи нам, ты кайфуешь, когда ты кричишь на мужиков? Честно.
1: Вот так. У меня уже профдеформация, поэтому я без этого жить не могу.
0: Ну вот ты приходишь домой и такой, блин, как круто, сегодня орал на этого, на этого, на этого. Тебе нравится? Честно скажи нам.
1: Ну, с этим у меня нет. Да.
0: Да, ты кайфуешь с этого, блин. Я тебе завидую, потому что на меня орут постоянно. Ну что, теперь давай поиграем. Слушай водную. К тебе на стройку, Саш, пришел работать Брэд Питт. Да. И хочет это работать мой. Он. Да, электриком хочет он работать, но он никогда в жизни не держал лампочки. Тебе нужно за 30 секунд назвать ему 5 вещей, которые должен делать электрик. И в каждом твоем предложении, словосочетании или догме должно быть слово «Вася». Ты готова? За 30 секунд 5 вещей объяснить Брэд Питту, кто такой электрик и что он должен делать. У тебя 30 секунд, я тебе помогу.
1: Ё-моё.
0: Готово?
1: Вася.
0: Погнали, 3, 2, 1, 30 секунд.
1: Вася, ты должен делать свет. Вася, ты должен тащить кабеля. Вася, ты должен делать людей счастливыми. Вася, ты должен знать, как держать электроинструмент. Вася, давай будем умными. Вася, иди работай.
0: Давай еще, мне так понравилось. Еще три давай.
1: Вася, какого хера ты туда полез?
0: Вася, что Вася, еще?
1: Вася, это высокое напряжение. Вася.
0: Саша! Саша! Ты погорела полмира с Александром Македонским, теперь пошла работать прорабом в Казани. Я тебя поздравляю, обнимаю. Дарю тебе наш фирменный мерч. Мне больше всего, знаешь, что понравилось? Какого хера, Вася, ты работаешь электриком? Кому будем передавать приветы? Александра прекрасная.
1: Я хочу передать привет всем своим одногруппникам, группе 12405 КГУ, КГАША еще в наше время было. Ребят, я вас всех люблю, я вас всех обожаю, поэтому если вы слушаете DFM, вы самые лучшие.
0: Александра, ты у меня тоже самая лучшая. Таких, как ты, да побольше. Погода. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 31 градус, вечером небольшой дождь, завтра в Москве плюс 29, солнце, местами небольшие осадки.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в Ясном Взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в Ясный Взор, ребенку нужно.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
6: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
7: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
9: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Мы в Сити. Сайт dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Музыка громче, проблемы тише. С вами я, Борис Усемогущий. Ученые говорят, что взрослому человеку нужно 8 часов для сна. 8 часов, вы представляете? Я ложусь в 1:00 ночи и встаю в 7. Итого 6. Вот где мне взять еще 2 часа? Где мне их добрать? На работе? Знаете, теперь я на любой встрече закрываю глаза и говорю себе: Борис, ты не спишь, ты инвестируешь это все в здоровье. Поэтому, если вы сейчас в пробке и боретесь со сном, сделайте музыку погромче, вас это разбудит. А если вы уже спите, тогда расслабьтесь и кайфуйте. Пускай весь мир подождет. Пускай весь мир подождет. Но я ждать, к сожалению, не могу. Мне нужно готовить подарки для вас. Впереди у нас розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Будет весело и интересно. Я вам это обещаю.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели

0: открыл трек под названием «Talk to You». Это Anta и 54 Ultra.
1: Второе место.
0: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: первое место.
1: Лидером прошлой недели стал трек Broken Strings, Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
9: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров. Турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: Угаран 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
15: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
16: Телеканал «Пятница» представляет.
17: Я наследник рэпера Гуфа.
18: Младшая сестра Мии Бойко.
19: Я сын Алены Свириновой.
16: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка
2: on DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.
2: DFM.

Ну что, давайте поиграем, кто готов со мной сразиться. Если ты смелый, ловкий, умелый, то не звони, сиди дома дальше. А если ты вкусно поел, сходил, покемарил, жизнь прекрасна, ты мечтаешь о фирменном мерче от Радио ДФМ, добро пожаловать, я готов подарить тебе подарок. Только нужно со мной поиграть и дозвониться. Плюс 7-495-956-101-2. Звони еще раз. Плюс 7-495-956-101-2. Я жду.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза.

0: Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Питере за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО .ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летний

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
4: Категория 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых

12 ноября. ВК «Стадиум». Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Итак, у нас на проводе Дмитрий из Челябинска хочет поиграть и выиграть наш фирменный приз от Радио ДФМ. Дим, привет! Как твое настроение, друг?
1: Это очень отлично, очень хорошо. Рад, что дозвонился до вас.
0: Ты не представляешь, насколько я рад. Вот смотри, ты сказал мне, что ты возишь матрасы. А было такое, что тебя просили проверить матрас на прочность. Дим, было такое?
1: Обязательно, всегда проверили. Ну, как бы без проверки мы не возим.
0: А как ты проверяешь матрас на прочность, Дим?
1: Ну, во-первых, надо лечь полностью на него, чтобы...
0: С кем?
1: Ощутить полную... Ну, пока один.
0: Ну, хорошо. Ощутить что?
1: Ну... На жесткость, так скажем, проверить матрас, нет ли там каких-то пружин помятых и прочее.
0: Мне безумно нравится твоя работа. Ладно, теперь давай поиграем. Готов?
1: Да.
0: Слушай правила. Ты привез матрас кому? Роберту Де Ниро. Открываешь дверь, а там стоит Роберт. Он прилег и уснул. Теперь тебе нужно разбудить Де Ниро. За 30 секунд назови мне 5 фраз, которые разбудят нашего Роберта. И каждая фраза должна содержать слово «банан». Ты готов?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Буди Де Ниро, погнали.
1: Де Ниро, давай, на тебя падают бананы.
0: Ага, давай, упали, еще.
1: Первый раз. Де Ниро, будь здоров, я тебе подарю банан. Приходи в себя, вставай, уже доброе утро.
0: Проснулся, еще 3.
1: Де Ниро, я люблю тебя, дарю тебе банан. Вставай быстрее, идем на работу.
0: Так, еще 2, давай.
1: Де Ниро, я тебе купил новый банан. Посмотри, какой он прекрасный, желтый и большой.
0: Так, еще последний давай.
1: Де Ниро, на

0: наконец-то мы с тобой проснулись, и я тебе дарю этот банан.
1: Димон! Димон, ты все, разбудил крестного отца бананами. А как часто тебе приходится будить людей бананами, скажи мне?
0: Ну, в первый раз, к сожалению.
1: Слушай, а о ком ты мечтаешь? В чью квартиру привезти матрас? Есть такое, Дим? Мечта какая?
0: Ну, есть небольшая мечта.
1: Кому?
0: Ну, я бы хотел привезти матрас безумно любящей своей женщине, чтобы она... увидела его и обрадовалась, и мы легли на матрас вместе.
1: И проверяли его. Ладно, Дим, я дарю тебе наш фирменный мерч. Время приветов, начинай.
0: Дорогая моя супруга Наталья и фирма API, которая находится в Челябинске, огромный вам респект за то, что вы есть у меня. Детям большой привет. Всем, кто знает меня, меня зовут Дмитрий, я из Челябинска. Люблю вас всех. Я живу на улице Агалакова, все там меня знают.
1: Все приезжайте туда.
0: Да, да, я вас люблю.
1: Спасибо, Дим, мы тебя тоже безумно любим. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю проценты, и вы не любите.
2: Погода.
1: Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 31 градус, вечером небольшой дождь. Завтра в Москве плюс 29, солнце и местами небольшие осадки.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности

0: Парксайд – семейный квартал бизнес-класса в объятиях битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
1: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
1: Нет времени объяснять. На Волберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Ой. Это у меня в глазах двоится.
6: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть». Совершайте покупки в кафе и магазине и получайте двойную выгоду на карту Клуба чемпионов.
7: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
8: Акция действует на все товары кафе и магазины, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
11: Телеканал «Пятница» представляет.
12: Я наследник рэпера Гуфа.
13: Младшая сестра Мии Бойко.
14: Я сын Алены Свириной.
11: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
15: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
16: Этот демон необычный.
15: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
16: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
15: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
17: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Welcome back, and right now...
20: А теперь тусовка.
19: On DFM.
20: DFM.
19: Потому что радио DFM. DFM.

Только что на радио DFM, ну и новость на злобу дня, надо сказать, дорогие друзья. В Южной Корее придумали, как бороться с жарой. Там, значит, разработали приложение, внимание, которое прокладывает маршрут через тень. Программа учитывает положение солнца во время запроса и рассчитывает, как в этот момент будут падать тени от зданий и деревьев во время пути. Вообще, всем бодрого доброго! У микрофона Артем Скоробогатый, а вам вскоре за вашу же расторопность может обломиться наш фирменный приз. Как только услышите специальный сигнал, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого окончания рабочей недели. Да и много не работайте, и мало тоже.

0: связи Дмитрий, которого мы категорически. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, ДФМ, здравствуйте, Артем, здравствуйте, страна.
0: Ну что, с наступлением вас пятница, что ли? Рабочая неделя канула в лету, закончилась или еще надо потрудиться?
1: Не, я в отпуске, я уже две недели.
0: Вот это правильный ответ, и надо еще и третью, и четвертую по возможности, но недолго. Надо, как говорится, и честь знать, Дмитрий. Давайте поиграем. Фейк-ньюс. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые прямо сейчас я друг за другом, собственно говоря, вам и озвучу. Ну а вы, Дмитрий, если определить правдивость хотя бы двух из них, то гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. Итак, вот как выглядит первый из них. Внимание. В вузах России решили ввести курсы будущих родителей. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, да, как бы демографию-то поднимать надо.
0: Надо, а то просила. В Красноярске после посещения президента асфальт, по которому он ходил, начали перевозить в краеведческий музей.
1: Да нет, думаю, брехня.
0: В Италии мусорщики вернули победителю лотереи билет на 1 миллион евро.
1: Это, думаю, правда.
0: Так и да, это победа, Дмитрий, я вам должен сказать.
1: Ура!
0: И аплодисменты в вашу честь. Слушайте, ну вы настолько оказались расторопные, настолько лихо раскидались с новостными заголовками, что я даже не буду подводить никакие итоги, ибо вы везде и во всем оказались правы. Я вас поздравляю и с тем, что теперь у вас в вашей коллекции, если нет, то просто оказывается наш фирменный приз от радио DFM. Какой обсудим за эфиром? А пока время для ваших приветов. Пожалуйста.
1: Привет всем. Отдыхайте, лето потихоньку проходит. Надо успеть обгореть, облезть. Но аккуратно.
2: Радио DFM.

DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру. АУ Т-банк 0+.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Up the next.
1: А дальше тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: что же, прямо сейчас предлагаю перевернуть всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, 7 августа 1921 года запомнилось весьма необычным событием. Американец по имени Чарльз Хэтфилд сообщил всем, что изобрел, мол, некую таинственную смесь, с помощью которой можно вызывать дождь. За помощью к нему тут же обратились фермеры засушливых районов Канады, и он собрал с каждого по 3000 долларов, а потом просто сбежал. К слову, дожди после этого все же прошли, но многие скептики уверены, что это было вовсе не его рук дело.
1: Но это не точно.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 33 градуса и облачно, а вот на выходных обещают все ту же облачную погоду, но уже до 25.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: южноамериканского лета напоминает о себе в эфире радио DFM. Ну а тем временем в США вывели гипоаллергенных пёселей.
1: Лжёшь, собака!
2: Ни в коем случае.
0: Рассказываю. Ученые, значит, отредактировали их ДНК, устранили основной аллерген, перенесли новый ген суррогатной собаки, и она родила двух щенков. Такие дела. Ну, а что было дальше? Игра, в которой я соберусь протестировать вашу интуицию. А вы приложите все усилия для того, чтобы одержать победу и заполучить таки наш фирменный приз. Всем здрасте, мордасти, у микрофона по-прежнему Артем Скоробогатый. Я не перестаю желать вам легкого окончания рабочей недели.
3: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Ставрополе Дмитрий. Категорически, Дмитрий.
1: Категорически вас приветствую.
0: Что было дальше? Сейчас будем тестить вашу интуицию. У нас уже готова самая нереальная реальная новость. Я сейчас произнесу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Для вас тоже, дорогие друзья, давайте не скучайте, пока мы тут с Дмитрием будем упражняться. Ну, а вы, уважаемый Дмитрий, если определите концовочку, угадайте правильный вариант развития событий, мы подарим, конечно же, наш фирменный приз. Для начала отправимся в Бразилию, где прошел футбольный матч, который сорвала. Многоточий вопрос, чего было дальше? Обезьяна, птица или змея? Ваш ход, Дмитрий.
1: Блин. Так. Обезьяна. Скорее всего, может быть, птица.
0: Может быть, птица. Может быть, птица. Или все-таки утвердительно, птица это была.
1: Ну, пусть будет птица. Нет, придется вам дозваниваться. Может быть, и змея.
0: Ну, птицей может быть кто угодно, и попугай, и сорока какая-нибудь белобока. В общем, либо птица, либо змея, надо что-то выбрать. Дмитрий!
1: Птица.
0: В Бразилии футбольный матч сорвала птица. Прямо во время игры на спортсмена одной из команд напал попугай. Как потом, правда, выяснилось, это был отвлекающий маневр команды соперника. Потому что они заступились за птичку.
2: Я вас попрошу птичку нашу не обижать.
0: Четко, Дмитрий, четко.
1: Ура!
0: Четко, с победой! Прямо туда, куда надо. Да, попугайчик налетел и вот, понимаете ли, сорвал футбольный матч в Бразилии. Чего у них там только не бывает. Мы вас поздравляем, дарим фирменный приз и бросим буквально, умоляем передать фирменный привет.
1: Привет всему персоналу DFM и всем слушателям.
0: Да.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114 774 682 64 68.

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО Банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО МТС, Москва, ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
6: Этот демон необычный.
5: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
6: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
5: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ с нами каждый день звучит ярче.
10: Категория 16+.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Тоже сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Всероссийский день холостяка, ну или же день голубоглазой блондинки, чтобы найти ее и сказать:
1: у тебя хорошие глаза, сразу видно, что хороший человек.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 31 и облачно, ну а завтра и вообще на выходных обещают максимум до плюс 25 и лишь облачную погодку.
2: Реклама.

0: На сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.
5: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
6: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
7: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Welcome back, and right now...

0: Sonic Sky спустя почти 26 лет с даты релиза этого трека решила покорить нас своим звучанием вновь. Ну а пока мы с вами ведем кухонные разговоры о том, что ИИ, мол, вскоре вытеснит на рынке определенные виды профессий, то вот, похоже, этот момент настал. В высокоскоростных поездах Сапсан испытали первого в мире робота-проводника. Необычный сотрудник по имени Володя вышел в рейс по направлению между Питером и Москвой. Он, значит, встречает пассажиров и помогает им найти свое место. Ну, тут главное, чтобы недопониманий не возникало.
1: А вам не кажется, что ваше место возле парашей?
0: Нет, доводится мне, что кто-то из вас может стать счастливым обладателем нашего фирменного приза. При условии, если знает, как правильно произносятся все слова на свете. Речь про игру «Слово дня». Отгадывайте правильное ударение в слове, и он ваш. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Время объявить перерыв.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу.

0: Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк. 0+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
2: Этот демон необычный.
1: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
2: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
1: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: надеяться, что с нами прямо сейчас на прямой связи Грамотей Александр. Ему, собственно, аплодисменты. Александр, здравствуйте.
1: Добрый день, всем привет.
0: За домик, значит, говорите, спрятались, да, чтобы радио не шумело.
1: За сарайчик, за сарайчик.
0: Уютненько у вас там атмосферка, что надо для того, чтобы упражняться в игрушке «Слово дня». Вопрос, если позволите, что было по русскому языку? Вспоминайте.
1: Все пятерки, а по русскому четыре.
0: Такое тоже бывает. Давайте посмотрим, насколько все было хорошо действительно с вашими знаниями. Во всяком случае, 4 – это 80 на 20 усвоенного процента материала. И если эта четверочка вам принесет удачу, вы можете выиграть наш фирменный приз от Радио DFM. Вот вам новостной заголовок, точнее новость, я бы даже, наверное, сказал, внутри которой есть слово, где вам нужно правильно поставить ударение, Александр. Если справляетесь с поставленной задачей, фир-приз ваш. Если нет, мы слушаем ваши фир-приветы. В Екатеринбурге, Александр, трое мужчин, мерзавцы, обокрали авиапассажиров, вынув из их ручной клади деньги и заменив их, внимание, муляжами или муляжами?
1: Я думаю, что правильный ответ – муляжами.
0: Муляжами на «а», да?
1: Да.
0: Ну и правильно думаете?
1: Ну
0: и правильно думаете, Александр!
1: По-моему, было несложно.
0: Да, согласен. Потому что как-то слово, знаете ли, на слуху, но зачастую бывает так, что люди говорят, а говорят неправильно. Но это был тот самый случай, когда говорят и говорят верно. Ударение в данном слове всегда ставится только на окончании, потому что правильно говорить, конечно же, еще раз как?
1: Муляжами.
0: Да, это четверка. Чувствуется в голосе, что это прям такая уверенная, твердая четверка по русскому языку, Александра. Мы вас с этим поздравляем. И с тем, что вы теперь грамотей официально на всю страну. Ну и, конечно же, вы обзавелись фирменным призом от Радио DFM. С этим я вас тоже поздравляю. Есть возможность передать приветы. 10 секунд. Время пошло. Пожалуйста.
1: Передаю детям привет Юле, Мише, жене Кристине, тесте Лёхе и тёще Олесе. Мы тут на даче, у нас все хорошо, и всем привет. Всем хорошего настроения и добра.
0: Ну и бобра тоже.
2: Радио DFM.

0: открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО. ООО банк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Свириной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: аж до понедельника.
1: А напоследок я скажу.
0: Есть такое дело, скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, российские ученые создали нейросеть, которая может диагностировать депрессию. В Турции обнаружили статую возрастом 2500 лет, а в Китае представили новую геологическую карту Луны, на которой обозначены 13 тысяч кратеров и 81 бассейн.
2: Ого!

0: Все, все у меня на этом на сегодня, да и вообще, так сказать, на этой неделе тоже все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучных вам выходных. Ну и не скучайте, и...
1: До скорого.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, около 30 и облачно. Завтра и вообще на выходных обещают максимум до 25. И также облачную погоду.
2: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Муж главный по ремонту.
4: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.

0: Travel Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ООО СЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Rock Anthem, ну, конечно, немыслимый хит. Когда-то он был. Ну и сейчас работа проверенная и классная. Друзья, напомню, что такие, ну и многие другие, вы можете послушать не только у нас здесь в эфире, но и, конечно, в нашем мобильном приложении или у нас на сайте. Там вы можете найти наши интернет-станции, которые по разным музыкальным жанрам разбиты. Залетайте, слушайте непременно. Ну и здесь мы тоже к проверенной истории приходим, к проверенному шансу получить наш фирменный мерч. Совсем скоро я снова окажусь в эфире. Попрошу вас позвонить нам сюда, и первый дозвонившийся будет с нами играть, получит наш подарок. Плюс 7-495-956-1012. Такой у нас номер. Запоминайте, ну и готовьтесь выигрывать.

Радио DFM. Включи тусовку.

день, когда любыми способами хочется отвлечься от работы, предлагаю вот такой. Вы звоните нам, выигрываете мерч. Действуйте, друзья, на +7 495 956 1012. Звоните, не стесняйтесь.

0: Переходим к розыгрышу мерча, друзья. Нужно было нам позвонить. С этим справилась Эля из Перми. Давайте пообщаемся с ним. Эля, привет.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуй. Ну что, пятница, неделя прошла, как у тебя?
1: Слава Богу.
0: Отлично, хорошо. Хороший подход. Так, оптимизм — это здорово. Что насчет предстоящих выходных? У тебя есть план уже?
1: Есть. Да. Завтра работаю.
0: Я понял, давай тогда, наверное, от точечных вопросов перейдем к игре уже, правильно? Эти разговоры нам ни к чему. Итак, Эля, будем с тобой играть в игрушку под названием «Третий лишний». Сейчас я тебе назову три слова. Твоя задача — выбрать слово... лишнее из этих трех. Ну, соответственно, два из них как-то по смыслу объединены, одно нет. Большая вероятность, что участник не знает смысла, но как минимум можно угадать. Итак, ты готова?
1: Угу.
0: Услышать слова. Итак, вот эти три слова. Это мотард, это бобер и платизма. Какое слово лишнее?
1: Господи.
0: Нет, тут он не лишний, он нам поможет. Итак, ну, кстати, ты же мне рассказал за фильм, что ты медсестрой работаешь. Одно слово, ну, в общем, это мышца человека.
1: Может быть, бобер лишний?
0: Может быть, а может и нет.
1: А может и нет.
0: Да, может и нет. Какое слово лишнее, Эля?
1: Ну, тогда, наверное, мотар.
0: Эх, Эля, Эля.
1: Нет,
0: да
1: нет,
0: как
1: давайте
0: нет?
1: Который платизма.
0: Ну ладно, только потому что ты хороший человек, и, судя по всему, у тебя неделя была тяжелая. Да, это действительно платизма, молодец. Эля, как догадалась, расскажи, пожалуйста, что тебе подсказало?
1: Методом исключения.
0: Да, ну вот так оно и работает. Итак, мотард и бобер — это у нас два мотоцикла такое. Платизма — это мышца. Мышца вот, ну, по, как бы под челюстью, вот эта, которая вниз идет по шее. Вот так вот. Мне интернет.
1: Да вы что?
0: Да. Я тебя поздравляю, ты выиграла наш приз. Ну что, у тебя наш мерч. Самое время передать приветы.
1: Я

0: Передаю привет своему любимому мужчине. Мы, правда, сейчас в разлуке, но мы встретимся скоро. Я люблю тебя, малыш.
1: Ой, это как мило. Да. Это вы с ним будете вот в отпуск, ты говорил, поедешь. Вы с ним поедете?
0: Нет, я буду с родителями. Мы с ним встретимся через полтора месяца только.
1: Ой, пусть это случится быстрее. Оставайся на связи, я расскажу, как забрать подарок не через полтора месяца, но вот буквально через пару минут. Ну, а вы, друзья, если хотите тоже побороться за наш мерч, вам ничего не мешает? В следующем части мы снова поиграем. Погода. Давайте поговорим про столичную погоду. И за окном у нас в эту минуту тепло и даже более чем 30 градусов. У нас солнечно, вечером обещает, кстати, дождь, там будет плюс 26. Ночью также нас ожидают осадки, там будет 21 градус со знаком плюс.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
4: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
6: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка
6: on DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Пятница — это время, чтобы отдыхать, но от зависти, как говорится, не отдыхают. И здесь провели исследование, узнали, от чего, точнее, чему большинство россиян завидуют. И вот этот список — это высокие зарплаты, разумеется, стройная фигура, молодость, недвижимость, дорогим машинам, путешествиям и успехам в карьере. Узнали себя. Кстати, также выяснили, сколько должны россияне получать для того, чтобы не завидовать остальным. И это, ну вот прямо сейчас, не когда-то там, а вот, ну, вот в это время, прямо сейчас, это от 500 тысяч рублей. Представляете, 500 тысяч рублей надо получать, чтобы чуть меньше завидовать, да. Что-то я уже начинаю завидовать самому себе, человеку, который получает 500 тысяч рублей. Но чтобы совсем сильно не завидовать, давайте отвлечемся на музыку и на розыгрыш мерч. Кстати, скоро мы обязательно поиграем. Если не хотите завидовать тому, кто выиграет его, тогда выигрывайте сами. Это сделать вполне реально, я вас уверяю. Далее послушаем работу под названием «Broken Strings».

I'll be waiting, это Инна Рехаб, чего-то они ждут, друзья, вы ничего не ждите, особенно если вы сейчас на машине передвигаетесь. Напомню, что вы можете подключить через телефон CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM, и можно слушать и прямой эфир, ну, вы и сейчас это делаете, и миксы диджеев, и музыкальные стримы разных жанров, и наши гостевые подкасты. В общем, это обязательно нужно сделать, просто напоминаем вам. Ну, а еще, что обязательно, это попытаться выиграть наш мерч. Вполне это возможно, вполне это реально. Большинство, ну вот вы не представляете, какое количество людей думает о том, что это невозможно сделать, и какое количество участников, которые нам дозваниваются, я узнаю у них, что они в это не особенно-то и верят. Поверьте, друзья, и вам достанется победа. Уже скоро мы будем играть и разыгрывать наш подарок, так что участвуйте. +7 495 956 1012, такой у нас номер, готовьтесь нам звонить.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухня народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
14: Лента.
15: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
16: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Содействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

Ну а сейчас, друзья, самое время взять в руки телефон и попытаться побороться за наш фирменный мерч. Просто позвоните нам +7 495 956 1012.

0: Балашиха.
1: Так, расскажи,
0: область.
1: Да, я был там много раз. Светлана, расскажи, как у тебя вообще неделя прошла? Кем ты работаешь, чем занимаешься?
0: Я адвокат, и у меня была очень сложная неделя. У меня еще заболел ребенок, и сейчас я занимаюсь тем, что выезжаю из Москвы по жутким пробкам домой.
1: Ой-ой-ой, ну слушай, как я рад на самом деле этим пробкам, ведь ты слушаешь нас и прямо сейчас с нами поиграешь. Ну, ребенок, конечно, здоровье. Давай, переходим к игре. Игрушка несложная, у тебя будет 30 секунд, за время которой ты будешь рассказывать, ну, выдуманную историю на заданную мной тему. Ну, например, ну, твоя тема вот такая. Опиши свой обычный день, если бы ты была риэлтором. Это я делаю такой привет участнику, который висел на трубке до тебя и решил не играть. Но, тем не менее, он был риэлтор. Ну, он и есть риэлтор. Вот, представь, если ты работала бы риэлтором, как бы выглядел твой день. Расскажи за 30 секунд об этом. Но при этом тебе нельзя использовать какую-то букву, которую я тебе назову, и слова, в которых она встречается. Ты готова?
0: Да, попробуем.
1: Давай, и твоя буква — это буква С, Светлана, поехали.
0: Встала.
1: С нельзя использовать.
0: Да-да-да, поняла. Квартира.
1: Так.
0: Злой арендатор.
1: Так, ага, злой арендатор, так.
0: Аванс.
1: Угу.
0: Покупка.
1: Да, ох.
0: Оформление.
1: Да.
0: МФЦ.
1: Хорошо.
0: Предоплата.
1: Судиться будем в итоге или нет? Все хорошо пройдет, да?
0: Так там же F.
1: Да, я знаю. Это я тебя пытался развести на ошибку. Но ты справилась. Поздравляю тебя. Но одну ошибку не будем считать. А то засудят еще, сами меня понимаете. Поздравляю тебя. Да, передавай приветы. Спасибо тебе.
0: Я хотела передать привет всем слушателям DFM, прекрасному радио, которое я слушаю каждый день. Передать привет моему мужу, который сейчас сидит с ребенком, и пожелать нам с ним сил и здоровья в воспитании детей.
1: Да, этого же мы тоже вам желаем. Оставайся на связи, я расскажу, как, собственно, отправиться тебе подарок. Друзья, если вы также хотите побороться за приз, давайте в следующем часе попробуйте тоже. Давайте поговорим про столичную погоду. Еще за окном у нас тепло, приятно, хорошо, но для некоторых, наверное, слишком жарко. Плюс 30 градусов у нас прямо сейчас, облачно, с прояснением. Вечером чуть попозже будет 26, даже дождь ночью, вроде как пока без осадков, там плюс 21.
2: Реклама. Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
9: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечит сложные детские глазные болезни, проводит радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
10: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
11: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
12: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
13: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на

0: сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Летом это прекрасное время, да, тепло, хорошо, приятно, но некоторым дается непросто, особенно кто сейчас в пробках стоит, да. Но, ребята, не без героев этот мир, правда? В Южной Корее студент разработал приложение, представляете, которое вот что делает. Оно в городе ищет места с тенью, чтобы можно было спрятаться от палящего солнца. Где ж ты раньше был, как говорится? Вот бы чуть где-нибудь там на пару месяцев пораньше, чтобы в начале лета уже это было. Но предлагаю ради шутки другому студенту какому-нибудь, которого зовут Антон Городецкий, разработать приложение, которое будет выгонять людей из тени со словами «выйти из сумрака». Мы же, ребята, никуда выходить пока не планируем, но я лично точно, у меня тут кондиционер и хорошая музыка. Продолжаем ее слушать и разыгрывать наш мерч. Скоро мы снова поиграем. Всем привет! Меня зовут Женя Кротов.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на t.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Take It. Работа про то, как нужно брать свое, в общем, ребята. И в этом часе вы тоже можете взять свое. Наш мерч. Ну, он пока наш, но будет ваш, если выиграете, конечно. И здесь все очень просто. Нужно лишь дозвониться нам, когда я об этом попрошу уже в ближайшем будущем. Я снова окажусь в эфире и скажу: ребята, берите трубки, не стесняйтесь и звоните нам. Ну и это и нужно будет сделать. Все очень просто. Запоминайте номер и действуйте. +7 4 9 5 9 5 6 10 12.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campagetto.t2.ru.
9: А в Гиперленте акция «Скидка дня» с 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
10: Предложение ограничено и действует по карте постоянно. Покупателя.
11: Лента. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
13: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
14: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисе. В сервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
16: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
17: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
18: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
19: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
20: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
21: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений. Сбережения осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
22: А дальше...

Ребята, что за время? А время взять телефон, позвонить нам и выиграть наш подарок. Действуйте, звоните. +7 495 956 1012. Попробуйте.

0: из Нижневартовска. Денис, привет.
1: Приветствую.
0: Денис, как должны пройти твои выходные, чтобы ты действительно отдохнул?
1: Ну, в данный момент я на работе нахожусь, а вообще как бы с родными, с близкими где-нибудь. Если в теплое время, то это у нас речка.
0: Да.
1: Шашлык.
0: Ой, да, хорошо. На рыбалочку еще там, да? Рыбку. Ой, ну все, хватит душ травить. Давай попробуем сделать так, чтобы позитивные эмоции были не только в наших мечтах, но еще и в ближайшие две минуты ты выиграешь подарок. Итак, я задам тебе несколько вопросов за 30 секунд. Твоя задача — просто ответить на них неправильно. Справишься?
1: Постараюсь.
0: Давай, проверим тебя, Денис, поехали. Первый вопрос. Что гоняют по полю футболисты?
1: Картошку.
0: К чему поворачивается подсолнух?
1: К земле.
0: Почему колеса круглые?
1: Чтобы стояли.
0: Зачем нужен лавровый лист приготовки? Кстати, большой вопрос.
1: Чтобы не убежал суп.
0: Какой звук издают шлепки?
1: Кря-кря.
0: Действительно, действительно так. Хотел бы я в таких шлепках походить. Денис, поздравляю тебя. Есть неправильные ответы. Ты молодчина. Давай, передавай приветы.
1: Передаю привет в Нижневартов. Не знаю, если вдруг кто меня узнал в итоге. Ну, на радио не слушает в любом случае.
0: Ну да, отлично. А на радио слушает или не слушает, ты сказал?
1: Ну, она больше любит другую радиостанцию.
0: Что? Что ты? О, Денис проиграл. Как так? Как жаль. Ну, ладно, ничего страшного. Мы тебе подарок отдадим, но жена, пусть не трогает его даже. Оставайся на связи. Расскажу, как подарок забрать. Друзья, если вы также хотите побороться за приз, участвуйте, играйте. В следующем часе будет такая возможность. Погода. Ну а сейчас про столичную погоду. За окном у нас 29 градусов, у нас облачно с прояснением, но солнца много. Ночью будет плюс 21, там у нас просто облачно. Завтра утром также 21 градус, вроде как без осадков.
2: Реклама. Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: Зилард – флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74.

0: Белецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Неоферта.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в трех минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden.

0: старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
3: Welcome back and right now.
2: А теперь

0: Седьмое число, пятница, друзья, продолжается. У некоторых она уже в субботу перешагнула, но тем не менее, давайте посмотрим, какие сегодня события, праздники. Сегодня международный день. Ну, одного пенного напитка, вдруг есть любители. Поздравляем. Также сегодня праздник холостяка. Холостяки, мои поздравления для вас. День собирания звезд, день маяка. Вряд ли прям кто-то будет отмечать, но мало ли. А еще сегодня день профессионального оратора. А в пятницу ночью точно пару ораторов найдется под окном, которые спать будут мешать. Ну, для таких чего-нибудь другого пожелаем уже за эфиром. А для всех вас, друзья, хорошая музыка и розыгрыш мерча в этом часе. Всем привет. Меня зовут Женя Кросс.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM.

Ад, это мы про лето, видимо, говорим. Про погоду за окном. Действительно жарко, действительно очень горячо. Но, тем не менее, давайте немножко отвлечемся и от погоды, и от того, чем бы вы там ни занимались, потому что прямо сейчас возможно выиграть наш мерч. И все очень просто. Нужно ответить на наш вопрос, который звучит вот так. Ваш минус, который вы... на самом деле, считайте плюсом, но, возможно, только вы. Пишите нам свои ответы в любом мессенджере по номеру +7 965 115 5 115. Мы прочитаем несколько вариантов ваших ответов и случайным образом выберем человека, который получит подарок. Еще раз вопрос, ваш минус, который вы считаете плюсом. Пишите.

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
4: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
5: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс Плюс. Я.сети/. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
11: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
12: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
16: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
17: Категория 16+.
18: С 13 августа в кино мистический хоррор, основанный на реальной истории. Демонолог.
19: Этот демон необычный.
18: Сразиться с ним можно лишь во тьме.
19: Не может быть. Он одновременно мертв и жив.
18: Демонолог. В кино с 13 августа. 18+.
20: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай

0: на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК Стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. А дальше тусовка.
1: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

Ваши ответы на вопрос прямо сейчас. Вопрос был такой: ваш минус, который вы считаете плюсом. Привет, DFM, это Олег пишет. Мой главный минус — я очень упрямый. И вот постоянно мне жена об этом говорит. Но зато, если что-то нужно сделать, ну, ребята, меня трактором не остановить, все сделаю обязательно. Молодец, кстати, это круто. Очень долго собираюсь выйти из дома. Сначала там кофе приготовиться нужно, одеться, собраться. Зато, если вдруг встреча отменяется, я всегда готова остаться дома. Это Наташа прислала. Всем огромный привет, пишет Марина. Я из Казани, я слишком много думаю перед принятием решения. Да, говорят, что медлю, но зато практически никогда не ошибаюсь и ничего поспешного не предпринимаю. Привет, я постоянно опаздываю. Минус, конечно, есть, но есть и плюс. За 15 лет работы я научился входить в помещение настолько уверенно, будто именно все меня и ждали. Слушай, если тебя так долго терпят, значит, действительно ждали именно тебя. И еще такое есть от Саши. Мой минус: я слишком спокойный. Когда все вокруг что-то начинают бегать, волноваться, переживать, меня не вывести из себя, и я выгляжу абсолютно уверенным. Ну, это круто на самом деле. Как говорится, рассказывай, какой магний пьешь, да? Давайте узнаем, кто у нас получит подарок. И как раз повезло Саше. Саш, твоя уверенность снова тебе помогла. Поздравляю, тебе достается наш мерч. Ребята, если вы также хотите за него побороться, да участвуйте. У нас постоянно и очень много игр. Я же на этом моменте прощаюсь. До завтра.

0: Приходите слушать DFM ТОП-30 обязательно с 15 по столичному. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока.
1: Погода.
0: Ну, конечно, про погоду тоже расскажу. В эту минуту за окном у нас тепло и хорошо. 28 градусов, облачно с прояснением. Кстати, чуть попозже обещают даже дождь. Там будет плюс 26, ночью 21 градус, просто облачно.
1: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам. Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
3: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
4: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
7: Right now.
1: А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек под названием Talk to You. Это Anta и 54 Ultra.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Почти на первое получилось подняться, но не получилось. На малиновой луне. Моя Мишель.

0: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио ДФМ.
2: ДФМ ТОП 30. ДФМ.
1: Реклама.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
2: Right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
6: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириной.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
17: Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте.

0: Реклама. Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
0: Муж главный по ремонту.
1: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту.

fresh is out. No selector.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.